0: Авторадио. Авторадио. Три рух вперед.
1: Весна пришла. Авторадио.